0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: José Merced canta por alegrías en 1993 en el Palacio de Congresos de Granada.